Ich fuhre. Drogne fred. Zatrepetal. Покойтесь, народ, и сагай меня.

кошты пригоронился товарищ. Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

Этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

Маленьким подбором похожий мою, за царя Ивана на победе мою, злыта чёрта. Грозный царь то закрутинился, и он повесил головочку на правый

0: уж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь. Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

все просим. Нет, как убирайся, проваливай. Допросы, я разумею, отец Варлам, про себя.

Дайте мне указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик, Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

повесит. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь. Читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь.

Ukraini. Я отравил сестру свою царицу. Я ускорил Феодора кончину. Я отрока несчастного царевича Мариотко. Тебе чего?

0: siebie, Knyaz Vasily Ivanich Shuisky.
1: Шуйски, сами, постой, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пути на холод, пришел с доносом, на Шуйска вам зизлавства и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, Ганец из Кракова приехал.

Божий смерт, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите. Простите.